Самсезазе грама жазвами на кэнс. Тежения ясариш наших культурных показках гранима вам засе цан не диали на жетен пат пшепасч. Вот сам мимо того то грано бужат вам нет. Вчера жиам я сам Аня кохает швацва. Жит вам добрый старт до кэнса тежения. С нами с Брамбовским Сарским радиом.

0: Слышишь, что они дальше жили нашего рода в сербских миньях. Наш миньоведник, я за все шага за вас услежу, а нарезка меша, чтобы за которые сербские ми се теннера с рассужил я.
1: Мнение уясненное. Ведь нашего миньоведника Доктор Акита Кшижанка. Жинца?
2: Криница. То местное мирье состворило за старосербского слова «крина» с везнамом «подбымение». То уж лето двойка можешь отцитать в интернете под dolnoserbski.de, что су местом расквожения за уши как чисто местных мирье. То мир, я весебне, Dokulaž je bylo uchadnišče za veľkým vážny a úspěšný projekt v dolnoserbských kulturních stavinách. V lieše 1900 a 8 sú tvarili železnicu ved Grabina do Vukova, Krynica je dostala dvrnišče a je bylo pšašanie, kak písaš Tomie Pšavie. Zakronite landrod Kurt von Manteuffel viežece až to je mier serbského roda, Jo se obrašil togodla na Arnošta Muki, a z toga pšašanja jo se pen, uviva, ideja, riecne derbstvo cevega okresa, kateraž jo bylo za větši part serbske, zbieraš a v knjigvach prezentirovaš. Votom Muka a ten landrod stej byli jednogo mienjenja, a to jo se pen stavo. Wiele zastojniku okresa a vejsach jo musało material zbieraš, Katerisch Arnošt Muka jo pen ugod našil. Te knjigve su bili došiščane v lieše 1900 a 18, hišči v casu prijetnije svetovije vajne. Až ta žincešnego, tož te knjigve bausteine zur Heimatkunde des Lukauer Kreises su važna zbierka serbskega derbstva. Za kuštov jas, možemo tam gledaš, kake stronine a familie v menja su tam byli. Kaby my jano mieli také zestajenia teke za druge regióny Dolného Ružice.
0: Dr. Akita Kšižanka, mieniovedníka Sarského institúta, čo slyšali, ak až sa za Sarské mienia zaujímujú, za dva týždňa bude vyn zase na ryže.

0: Слышишь, что они-то дальше жили нашего рода в сербских миньях. Наш миньоведник, я засы шака за вас услежил, а нарыске мы же шабыш, за которые сербские ми сетенна раз рассужил я.
1: Мнение уяснено. Вот нашего миньоведника... Доктора Кита Кшижанка. Жинца?
2: Криница. То местное мирье сестворило за старосербского слова «крина» с везнамом «подвымение». То уж лето двойка межащо циташ в интернете под dolnoserbski.de, жош су местом расквожения за уше яко чиста местных мирьё. То мир, я весебне, Dokulaž je bylo uchadniščo za veľgin vážny a úspiešný projekt v dolnoserbských kultúrnych stavinách. Veľieše 1900 a 8 sú tvarili zeleznicu ved Grabina do Vukova, Krynica je dostava dvrniščo a je bylo pšašanie, kak písaš tom je pšavie. Zakronite landrod Kurt von Manteuffel viežece až to je mier serbského roda, Jo se obrašil togodla na Arnošta Muki, a z toga pšašanja jo se pen, uviva, ideja, riecne derbstvo cevega okresa, kateraž jo bylo za větši part serbske, zbieraš a v knjigvach prezentirovaš. O tom Muka a ten landrod stej byli jednogo mienjenja, a to jo se pen stavo. Wiele zastojniku okresa a vejsach jo musało material zbieraš, kateriš Arnošt Muka jo pen ugodnašil. Te knjigve su byli došiščane v lieše 1900 a 18, hišči v casu prietnije svetovije vajne. Až ta žincešnego, tož te knjigve bausteine za heimatkunde des Lukauer Kreises su važna zbierka serbskega derbstva. Za kuštov jas, Можем мы там глядаш, как стронина а фамилию в имения су там были. Кабы мы яно мели так и застояния теке за друге регионы Дольной Ружицы.
0: Доктора Кита Кшижанка, миньоведника Сербского института, с чего слышали, а каш се за сербские миня займу ёшо, за два тужиня буже вин за сенарижи.